Яат болвол нөртэнэн мен шабаги сонголат. Чиншуйэн хамиягин уэсут чиншуйэн а тахталадырч чарухогачир хамагаш

Яд болвол нөртэнэн мен шабаги сонголат. Чиншуйэн хамиягин уэсут чиншуйэн а тахталадирч. Чарухогачир хамага